не видит солнце тот, кто в темноте, не видит берег, танцующий вчерашний.